0: The voice of North Durham.
1: You guys play the best music.
0: Hits 105.5.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».